Вольфганг Амадеус Моцарт, Лорейн Квинтет, до мажор, Катерумен Пинчас Цукермана, альт, Евтокиои Лорейн Квартета.